Мисли хаос, Saturday night, пива ко бебе, я сте примем, а ночем ти тежит, бебе, са говорит, бебе, масен же улит, бебе, примем за рит, бебе, ки е твой тип, бебе, ваш го пустит, бебе, туле маш кредит, бебе.

За приятеля веч не бригам се. Дружба стара не занима ме. Данс лепо се бом облекол. Та вечер скупей бом.